0: Lezione 31.
1: Sport.
2: В России уже в 19 веке. В России уже
3: традиции дружбы и культурные связи.
2: Советские люди, русские люди, русские люди. Синие и верти. Итальянский. Улица Гарибальди есть также в Таганроге, где он жил недолго. Для советских людей Италия – страна искусства. Жил недолго.
3: Связи между Италией и СССР.
4: Я хочу рассказать почему. Почему мне понравился этот город?
5: Город.
4: Почему мне жаль уйти? Понравился.
3: Любится ли мне Москва? Я хочу рассказать. Много парков здесь. Москва. 60 метров. Сейчас 60. 17 метров. А сейчас 60. Раньше было
5: 17 метров,
3: а сейчас 60. Вы раньше были такими, широкими, как сейчас. Сейчас. Например, Горького. Но не все улицы Москвы ранят. Но не все улицы Москвы ранят.

Так, ребятки, все, как договаривались. Все спокойно на выход. Спокойненько, спокойненько. Не торопясь. Так, все спокойно, ребята. Спокойно на выход. Без вопросов. На улице тоже.